0: Ошибка.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге жан барандер сынады. Аспан ФМ махаббат туралы үздік

от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 26 июля, воскресенье. В Алматы облачно, дождь, плюс 28. В Шымкенте ясно, температура воздуха прогреется до 35 градусов. В Актобе ясно, 36 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 26 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағана 28 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн ашық болмақ, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 35 градус ыстық деседі, ертең де күн ашық болмақ, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 36 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Сергебаев 4.
0: Жарнама.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Шоу 2025 в вашем городе. Здесь нет запретной темы. Роза Аширбаева и Перизат Мырзахмет готовы обсудить по ходу беседы любые актуальные проблемы, волнующие женщин нашей страны. 1 августа Астана, 15 августа Актобе, 21 августа Туркестан, 22 августа Шымкент. Встречайте шоу 2025. Движ-фест в городе Кунаев. 1-2 августа в ESP-арена для вас выступят Юник, Джонни Бой, Скали Милана, Бушида Джо, Бакр, Тима Белорусских и другие артисты. Начало в 12.00. Сольный концерт МД в Алматы и в Астане. 9 августа в амфитеатре Шабыт и 30 августа в здании Конгресс-центра состоится большой сольный концерт МД, одного из самых ярких представителей современной казахстанской сцены. В программе композиции из всех альбомов и любимые хиты из дискографии МД. Начало концертов в 20 часов. А студио в Алматы и в Астане. 10 октября во Дворце Республики, а 17 октября на сцене ЦКЗ «Казахстан» состоится большой сольный концерт легендарной группы А-студио. Живой звук, неповторимая эстетика и сюрприз от группы сделают этот вечер незабываемым. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
8: Аспан FM.
9: Махаббат Михина.

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 26 июля, воскресенье. В Алматы облачно, дождь, плюс 28. В Шымкенте ясно, температура воздуха прогреется до 35 градусов. В Актобе ясно, 36 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия Адлет», заказчик Мжасаров НТ.
5: Аспан FM.
6: Көзімді жұмсам да көрем сені.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Двери сети. Двери сети. Первый дверной.
1: Сегодня 26 июля, воскресенье. В Алматы облачно, дождь, плюс 28. В Шымкенте ясно, температура воздуха прогреется до 35 градусов. В Актобе ясно, 36 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери сети. Двери сети. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Кибаева 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката приключенческий семейный мультфильм «Миньоны и монстры» 1920-е годы. Миньоны покоряют Голливуд и решают снять собственный фильм о монстрах. В поисках самых пугающих существ они знакомятся с загадочным зеленым созданием, но вскоре случайно выпускают настоящих монстров. И теперь им предстоит спасти планету от надвигающегося хаоса. На втором месте приключенческий боевик «Одиссея». После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, отправляется в опасное путешествие домой к своей жене Пенелопе. На пути он сталкивается с множеством испытаний и мифических существ, среди которых циклоп Полифем, сирены Калипсо и великаны-людоеды. На третьем месте проката детектив «Зловещие мертвецы. Пламя смерти». После смерти мужа женщина приезжает в отдаленный дом его семьи, надеясь найти там поддержку и покой. Но постепенно все превращается в кошмар. Родственники один за другим становятся одержимыми демонами, и семейная встреча превращается в адское собрание. В этот момент она осознает, что данные ею клятвы любви и верности не заканчиваются даже со смертью. Приятного просмотра!
2: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
2: Аспан FM.
5: Махаббат туралы сөйлегендер.

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
2: Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
2: Мақ.

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Посмотри мне в глаза, ты прости мне

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 26 июля, воскресенье. В Алматы облачно, дождь, плюс 28. В Шымкенте ясно, температура воздуха прогреется до 35 градусов. В Актобе ясно, 36 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.
1: Двери Сити. Входные и межкомнатные двери, которые меняют пространство с первого взгляда. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Аспан FM.
4: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: ступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77.
2: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик «Нжасаров НТ».
3: Аспан FM.

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзіңді жұм да, арманда.
2: Махаббат туралы үздік әндер.
3: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
3: Махаббат мекені.